хореографию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Новый трек.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Радио Онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Мифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Джорис Вурн представил новую версию техно-классики «Диабло». Джорис Вурн выпустил современную интерпретацию трека «Диабло», оригинал которой был создан Funk Devoid в 2001 году. Новая версия сохраняет гипнотическую энергию и грув оригинала, но добавлена современная обработка. Ремикс выходит на лейбле «Армада» и уже получил поддержку ведущих артистов сцены. Композиция объединяет ностальгию по классическому техно и актуальное звучание.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-7 беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель группы Белмед препараты.
3: О, лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот и вновь он летит. Тебе музыкальный привет от Центра ФМ. И, конечно, как всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Это чарт лучшей, только лучшей, несомненно, твоей любимой музыки, выбранной тобой, в котором встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в субботу и воскресенье мы слушаемся как раз-таки тоже для того, чтобы подвести музыкальные итоги, для того, чтобы выиграть любимый хит, выбрать любимый хит, послушать его в конце-то концов. Ну и, конечно, для того, чтобы просто здорово, весело, круто провести время. Ближайшие 2 часа я с удовольствием буду знакомить тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и главное, о чем напомню, на расстановку сил в нашей радиодвадцаточке влияешь только исключительно ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centrfm.by. Как всегда, я тебя туда приглашаю с большущим удовольствием. Не стесняйся, в любое время дня и ночи заглядывай. Сайт работает круглые сутки, так что всегда рад твоим посещениям. Найди минутку времени и проголосуй за любимый или любимые. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе хорошего настроения, приятного прослушивания. Пора начинать.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Джоэл Кори, а именно его Faces. Этого суперхита на этой неделе мы не досчитались. Именно он, Джоэл Кори, супер-диджей, музыкант, потерял место в параде звезд. Мы с удовольствием будем слушать его Faces в нашем плейлисте Центра ФМ. Но отныне он не участвует в радио двадцатки лучших и любимых. Отныне он аутсайдер нашего парада звезд. Но, естественно, и пополнение тоже случилось. О нем чуть-чуть позже, а пока к 20-й строчке.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И открывает на этой неделе чарт лучших и любимых Келвин Харрис. В последние дни разгорелся настоящий грандиозный скандал вокруг его масштабных летних стадионных шоу в Дублине и Белфасте. А все дело в том, что буквально за пару дней до первых выступлений организаторы ввели жесточайшие возрастные ограничения, что спровоцировало целую ярость фанатов по всей Ирландии и Великобритании. А на стадионные концерты Келвин теперь категорически запрещено пускать лиц младше 17 лет. Это правило действует даже в том случае, если подростка сопровождает взрослый или родитель. И всем, кто не проходит по возрасту, отказано в возврате денег. Билеты же на эти выступления раскупали за считанные часы еще за несколько месяцев до шоу. При этом на этапе продаж в правилах было указано лишь стандартное для таких опен-эйров условие. Несовершеннолетние допускаются в сопровождении взрослых. А то, что правила изменили, впоследствии оставило тысячи семей у разбитого корыта. Родители, купившие билеты себе и своим детям подросткам, потеряли деньги. Перепродать билеты через официальные платформы за пару дней до концертов также оказалось практически невозможно. Соцсети артистов и организаторов сейчас просто завалены гневными комментариями с обвинениями в мошенничестве. Вот такие вот дела. Не лучшим образом развиваются события у Келвина Харриса и в нашем параде звезд Центр ФМ ТОП-20. Его Ocean на этой неделе 2 строчки потерял. В итоге Келвин Харрис в команде с Джей-Зи Райс оказался лишь на 20-й позиции. Стало быть, именно он открывает 20-ку лучших и любимых на этой неделе, ну и он становится главным претендентом на вылет из чарта. Если нравится Ocean, заходи на Центр ФМ Бай и голосуй за него.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: одним из падений недели отметился сегодня прекрасный хит Age of Desire. Jonas Blue минус 4 позиции. В итоге только 19-я строчка нашего чарта лучших и любимых. За 7 дней столько пунктов. А утратить это, конечно, серьезно. Поддерживай лайком, голосуй, потому что вылетит хит. Вот прям чувствую, что на грани. Может и покинуть радио двадцатку лучших и любимых. Еще раз повторю, Jonas Blue, Age of Desire. Сегодня это 19-й номер Центра FM ТОП-20, который мы продолжаем. Я надеюсь, продолжаем с удовольствием. Слушаем лучших из лучших, которые на протяжении целой недели мы выбирали. Номер 18, он не за горами, а скоро появится здесь. Через минуту в эфире Дон Толивер и Доджа Кэт. Это супердуэт с хитом Lose My Mind. Это сегодня 18-я строчка.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Don Toliver. Недавно рэпер официально анонсировал свой новый мировой стадионный тур. Nitro's World Tour установил исторический музыкальный рекорд, закрепив за собой статус главного хитмейкера 2026 в жанре хип-хоп. После того, как первая часть его тура в поддержку альбома Octane полностью распродала арены более чем в 30 городах, собрав миллионы долларов чистой выручки, Don решил не останавливаться на достигнутом и обновил новую, еще более амбициозную волну концертов. Второй этап стартует 4 августа в Сакраменто, пройдет по крупнейшим стадионам Северной Америки, а уже осенью переместится в Европу, где завершится грандиозным шоу на легендарной O2-арене в Лондоне. Более того, параллельно с анонсом шоу стало известно, что альбом Don Octane официально признан самым стриминговым хип-хоп-альбомом года, преодолев планку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Don Toliver установил уникальное достижение. Все 17 треков с его пластинки одновременно попали в чарт Billboard Hip-Hop Rap Songs. За всю историю американской музыки такие феноменальные результаты удавалось показать всего 5 артистам, и Толивер стал 6-м. Определенно, это успех, да? Чего не скажешь о Lose My Mind в рамках Центра FM Top 20. Сегодня дуэт Don Toliver и Doja Cat теряет сразу 4 строчки и в итоге оказывается только на 18-й позиции списка. Номер 17. Давай-ка встретим, давай послушаем. Уверен, с удовольствием. Don't Give Up. Золотые слова, произнесенные когда-то Брайаном Адамсом, актуальны сегодня благодаря Silk, благодаря его обновлению хита от Chicane. Don't Give Up, номер 17 на этой неделе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Австралийский дуэт Шоус. Буквально на днях музыканты устроили абсолютный аншлаг на культовых площадках в нью-йоркском Carriage House и лос-анджелесском The Roxy Theater. Участники звездной команды Ed Service и Джек Мэддин официально объявили, что гастроли с обычным диджей-сетами и флешками остались в прошлом. На американских концертах они развернули сложнейшую аналоговую сеть из живых синтезаторов, секвенсоров, драм-машин, усилив звучание приглашенными вокалистами, струнными и духовыми инструментами. Выступление Шоус в Нью-Йорке как раз совпало с победой местной баскетбольной команды в решающем матче плей-офф, из-за чего наэлектризованная, не иначе как, толпа устроила в зале настоящее безумие. Билеты перепродавались за огромные деньги. Вот так. Прямо же сейчас дуэт «Покой чемоданы». В июле музыканты везут это масштабное живое шоу на родину, в Австралию, где билеты на площадке Oxford Arts Factory в Сиднее и Хоулер в Мельбурне будут полностью раскуплены в первые часы после старта продаж. Это абсолютно точно. Просто отлично! Отлично идут дела у дуэта и в Центр FM ТОП-20, и, несомненно, они это заслужили. Суперхит «Only You» от этой команды на этой неделе прибавляет одну позицию и в итоге оказывается на 16 месте нашего списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы продолжаем наш Центр FM ТОП-20, двигаемся дальше вперед, но перед тем, как перебраться к очередному суперхиту, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, напомню, открыли чарт лучших любимых на этой неделе Келвин Харрис и Джейзи Райс, а именно их Ocean. Ocean, 20-я позиция.
1: Номер 19.
0: Номер 19 списка лучших и любимых Age of Desire от Jonas Blue.
1: Номер 18.
0: 18-я строчка на этой неделе отправляется дуэту Don't Oliver Doja Cat Lose My Mind от них.
1: Номер 17.
0: Номер 17 на этой неделе. Don't Give Up. Чикейн, Брайан Адамс, ну и, конечно, Силк.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, 16-я строчка Центра FM ТОП-20. Тот самый полюбившийся нам Only You. Это Шоус.
1: Претенденты.
0: А теперь заценим претендента. Да, послушаем. Прекрасный хит. Не только послушаем, а еще и помечтаем. Называется ведь он Dreams, и он просто прекрасен. Ты убедишься в этом абсолютно точно уже в ближайшие минуты. Проспа, так называется проект, который подарил нам не так давно этот суперхит. Ну а сейчас тебе на оценку претендент Центра FM ТОП-20. Превращай его из претендента в участника, просто-напросто голосуя на сайте Центра FM. Bye.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Совершенно же, наверное, ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20 и делаешь это абсолютно каждую пятницу, субботу, воскресенье, получаешь удовольствие от лучшей музыки, которую сам перед этим выбираешь или сама на сайте Центр ФМ Бай. Заглядывай в удобное время. Но только что с нами No Broke Boys. Это Disco Lines. У него сегодня минус 3 строчки, и в итоге диджей оказывается на 15-й позиции. Дальше мчимся и встречаем еще одного диджея по имени Дон Диабло. В своем недавнем интервью, посвященному выходу его пластинки Flux, артист сделал резонансное заявление. Скорее всего, она станет последним полноценным студийным альбомом в его карьере. Музыкант разделил свою текущую деятельность всего на два направления. Это полный отказ от формата LP и переход на AE. Дон признается, что тратить годы на сборку концептуального альбома в эпоху стриминга стало экономически и творчески неэффективно. Вместо этого он планирует полностью переключиться на выпуск точечных синглов и интеграцию искусственного интеллекта в создании музыки и визуалов, что, кстати, вызывает серьезные споры среди его старых фанатов. Пока все обсуждают его европейские гастроли, Дон тайно завершил масштабный проект «За океаном». Он официально открыл свою вторую футуристическую студию в Лос-Анджелесе. Этот шаг подтверждает инсайты о том, что артист планирует проводить гораздо больше времени в США, работая над саундтреками и продюсированием американских поп и хип-хоп артистов. Вот такие вот планы у диджея. Легендарный «Enjoy the Silence» версии Дона Диабло сегодня прибавляет две позиции, и в итоге у него 14-й пункт. Давай слушать.
1: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот она и наша обновочка «I'm moving to the sun». Такое красивое название, говорящее, носит хит от Хюгеля. Французский музыкант и диджей снова у нас в Центр FM ТОП-20 в рядах списка участников. И это здорово. 13-я позиция именно с этой строчки стартует сегодня «I'm moving to the sun». Ну и, конечно, очень рассчитывает на твою поддержку. Как минимум в ТОП-10 на следующей неделе, мне кажется, его надо было бы включить. Ну а мы, двигаясь дальше, встречаем Swedish House Мафия. Совершенно разные мировые технические издания сегодня вовсю обсуждают закулисье их недавнего концерта в Эстонии. Дело в том, что он вошел в историю как самый технологичный электронный open-air в странах Балтии. Это был настоящий триумф звуковой инженерии, о котором профильные издания спорят до сих пор. А дело вот в чем. Таллинское певческое поле. Это культовая, но крайне сложная площадка со специфическим ландшафтом и огромной дистанцией. И чтобы звук долетал до последних рядов без потери плотности, аудиоинженерам пришлось спроектировать уникальную конфигурацию. Команда звукорежиссеров группы совместно с локальными инженерами разработала крупнейший в истории балтийских опен-эйров массив сабвуферов. Было задействовано 7 отдельных источников звука, включая подвесные массивы для покрытия 105-метровой зоны. Спроектированы специалисты, развернули рекордный для региона звуковой комплекс, управляемый искусственным интеллектом. Шоу Swedish House Mafia критически зависит от глубокого низа. Обычные напольные сабвуферы на таком расстоянии гаснут, поэтому и было принято вот такое вот решение, такие радикальные решения, не иначе как. В итоге шоу получило официальную оценку 10 из 10 от продюсеров за беспрецедентный, пробивающий уровень низких частот. Все довольны, а это главное. Wait So Long от Swedish House Mafia. И сегодня 12-й пункт в списке лучших из лучших Центр FM ТОП-20. Давай-ка будем его сейчас и слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Супер-диджей из Британии Джеймс Хайп. Он действительно невероятно крутой. Убедиться в этом можно, посмотрев хотя бы однажды видеоотчет с его живых выступлений, что он вытворяет за вертушками. Это дорогого стоит увидеть. Двигаемся дальше. К слову, Behavior. Джеймс Хайп — 11-я строчка нашего списка лучших и любимых Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну а мы с тобой ровненько на середине пути. Прежде чем открыть тебе топ-10 списка лучших из лучших, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 15-й строчки по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Итак, это номер 15. Тот самый No Broke Boys от Disco Lines.
0: Номер 14.
1: Нестареющая классика Enjoy the Silence в обновлении версии Дона Диабло. Она располагается сегодня на 14 месте.
0: Номер 13.
1: А это наша обновочка. I'm Moving to the Sun от Хюгель. Французский диджей-музыкант сегодня удостоен 13-й строчки. И, собственно, именно с этой позиции он стартует в двадцатке лучших и любимых именно с этим хитом.
0: Номер 12.
1: Моя любимая Swedish House Mafia и Wait So Long. От нее 12-й пункт в Центр FM ТОП-20.
0: Номер 11.
1: И, наконец-то, самый Джеймс Хайп, а именно его Behavior. 11-я позиция списка лучших из лучших.
0: Претенденты.
1: Несомненно, один претендент. Список лучших. Опять-таки прекрасный трек под названием Satisfy. Келвин Харрис и Джази желают поучаствовать в нашем списке, и для этого достаточно лишь заручиться твоей поддержкой. Если трек понравился, голосуй за него на сайте Центр FM. Ну а прямо сейчас слушай эту красоту.

0: Академфарм.
1: О, лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Итак, добро пожаловать во вторую половину нашего звездного парада. Я приглашаю тебя вновь в Центр FM ТОП-20, в чарт лучших и любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы выходные проходили для нас еще ярче, еще музыкальнее. Просто проводим классное время. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем самый любимый хит в финале нашего шоу. Мы, естественно, ему радуемся, мы его с удовольствием слушаем. Ну и вот один час разделяет, и узнаем, кто же сегодня возглавляет радио двадцатку, а пока прямо по курсу топ-10 самых горячих треков недели. Так что, как и обычно, я приглашаю тебя, оставайся, делай погромче, это важно, и настраивайся получать только и исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, время встретить 10-й номер списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И сегодня это Fatboy Slim и настоящие легенды The Rolling Stones. Не так давно 82-летний гитарист Rolling Stones Кит Ричардс в интервью журналу заявил, что группа может полностью прекратить масштабное мировое турне. Сами выступления приносят музыкантам только удовольствие, а вот длительные путешествия очень сильно выматывают. На здоровье гитариста также сказывается его артрит. Вместо туров Ричардс предлагает устраивать серии концертов в одном конкретном городе. Например, в Лондоне, Нью-Йорке, Париже или Риме. Вокалист же группы Мик Джаггер, наоборот, настроен куда оптимистичнее и заявляет, что с радостью отправится в привычный тур при первой же возможности. Ну а Ронни Вуд иронично отметил в прессе, что никто в группе не молодеет, поэтому выдерживать 4-месячные марафоны на стадионах старым составом становится физически просто невозможно. Стоит добавить, что полноценных гастролей в текущем году у группы действительно не запланировано. Последний масштабный тур команды завершился еще в 2024 году. Ну и на данный момент компромисс найден в том, что группа сосредоточилась на студийной работе. А к обсуждению живых выступлений, включая возможный тур в будущем году, музыканты вернутся чуть позже. Вот такие новости. Итак, те самые Rolling Stones в компании Fatboy Slim и хит Satisfaction Skunk на этой неделе теряет у нас 4 строчки и оказывается 10-м в Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

Это Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Девятое место.

0: Not You, Not You, Not You, Иман Веклу из-за солнца и Софья Райс. Их Not You сегодня прибавляет одну позицию и оказывается на 9-м месте нашего центра FM Top 20. Мы его продолжаем. Парад лучших, парад звезд. Самое, что на есть. И я напомню самое главное и основное, что этот парад составляешь только ты, исключительно голосуя за свои любимые хиты их авторов на сайте centrafm.by. Заглядывай в удобное для тебя время, абсолютно любое. Выбирай, хоть днем, хоть ночью, сайт работает, и поэтому заходи, отдавай голос за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Ну а мы, не задерживаясь, мчимся дальше. На носу 8-я позиция. Это французы Offenbach, их Miles Away. Послушаем трек, а там и обсудим, что у них новенького.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Время обновлений в золотой мире.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Восьмое место.

0: ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Оффенбах в недавнем интервью дуэт сделал очень важное заявление, которое не иначе как шокировало часть EDM-сообщества. Начиная с летних фестивалей текущего года, включая грядущую главную сцену Tomorrowland, Оффенбах полностью переходит на концепт авторских сетов. Артисты заявили, что отныне будут играть исключительно свою музыку, свои синглы и свои фирменные официальные ремиксы. Основной триггер такой вот реформы — это кризис уникальности на больших фестивальных сценах. Выступая на масштабных ивентах, таких как, ну, например, Tomorrowland или Ultra, артисты часто сталкиваются с проблемой: на протяжении одного фестивального дня разные диджеи играют одни и те же актуальные треки или ремиксы. И когда зритель слышит один и тот же бенгер три раза за день у разных музыкантов, размывается ценность их сета. Вот поэтому Оффенбах и заявили, что их цель — гарантировать аудитории, что 100% музыки, которую они услышат в течение часа их выступления, принадлежит исключительно самому дуэту. Это создает монополию на их собственный звук. В обосновании своей философии участники Оффенбах разделили современную клубную сцену на три жесткие категории, объяснив, кем они больше не являются и кем стали. Итак, первая категория — диггеры. Это классические диджеи, их сила в поиске редких пластинок, старого винила и формировании уникальной музыкальной библиотеки из чужих треков. Вторая категория — это технари. Артисты, делающие ставку на виртуозное техническое владение оборудованием, скретч, быстрое жонглирование треками, живые переходы. И, наконец, третья позиция, третья степень — это продюсеры. Музыканты, чье выступление ближе к живому концерту поп или рок-группы. Они используют диджейский пульт исключительно как инструмент для ретрансляции собственного студийного материала. Именно эту нишу Оффенбах и решили занять окончательно. Такие вот грандиозные планы у артистов. Посмотрим, что из этого получится. Их Miles Away на этой неделе теряет одну позицию и удостаивается 8-го пункта. Номером же 7 стала целая команда суперзвезд. Это Teddy Swims, это Tones and I и это тот самый David Guetta. Их Gun Gun Gun. 7-я позиция списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: D.O.D. В настоящий момент этот британский диджей и продюсер полностью распродал свой дебютный тур по Австралии и активно перемещается между масштабными европейскими фестивалями, включая собственный фестиваль Some Days на Мальте и клубными площадками США. Недавно стало известно, что он возглавит дебютное американское супершоу Breakaway Music Festival в Нью-Йорке. Ивент впервые развернет свои сцены в знаменитом бруклинском парке Under the K-Bridge. Выступление D.O.D. в качестве одного из главных хедлайнеров наряду с легендарным Tiesto уже называют важнейшим шагом в его карьере и крупнейшей концертной площадкой в истории этого гастролирующего фестиваля. Тот самый D.O.D. и его Confession сегодня прибавляет 3 позиции, и в итоге у него 6-й номер в нашем звездном чарте.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Абсолютно верно. Это Центр FM ТОП-20. И у нас позади еще одна пятерка суперхитов. Мы настраиваемся встретить уже ТОП-5 списка лучших. А перед этим давай, как обычно, отмотаем время назад, чуть-чуть назад, и вспомним, кто разместился сегодня в нашей радио-двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
0: Номер 10.
1: Яркий, заряженный Satisfaction Skank. Fatboy Slim, Rolling Stones. У них 10-й номер списка.
0: Номер 9.
1: Это уже совершенно другая история. Это Not You. Эту историю поведал нам диджей из Казахстана Иман Бек в компании Софьи Райса и Луизы Сонса. Они звучат на 9-м месте, располагаются сегодня в нашем Центр FM ТОП-20.
0: Номер 8.
1: Французские диджеи Оффенбак и их Miles Away. Это 8-й номер чарта.
0: Номер 7.
1: А вот здесь трио супергероев. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунс and I. Их Ган-Ган-Ган. 7-я позиция.
0: Номер 6.
1: Диджей из Британии D.O.D. Confession от него. Это 6-я строчка от Центр FM ТОП-20.
0: Претенденты.
1: Еще один претендент в наш хит-парад звезд называется Give Me Some Time. Это суперхит под названием Bingo Players. Именно они снова стремятся пополнить ряды нашего списка и являются пока претендентами в Центр FM ТОП-20. Давай снова заценим хит, давай снова вспомним, как же он здорово звучит, и, конечно, поддержим его лайком. Все там на Центр FM. Бай!
0: Центр FM ТОП-20.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Сейчас ты действительно слушаешь Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших и любимых, а в течение всей недели ты же его и составляешь на сайте centrfm.by. Заходи, не стесняйся и не ленись ни в коем случае. Именно от тебя зависят итоги. Составляю свой топ лучших из лучших. Только что один из таких — Broken Strings от Алана Уокера. У него сегодня минус две строчки и в итоге только пятый номер. Покинул топ-3 списка Алан. Ну, вполне возможно, что уже на следующей неделе и вернет свои былые позиции. Далее двигаемся и встречаем Боба Синклара, культовая фигура в мире электронной музыки. Несомненно, сейчас артист переживает новый пик активности. Он полностью обновил свой сет-лист, объединив винтажный французский хаус с ультрасовременным звучанием и запустил масштабный гастрольный тур, параллельно штурмуя мировые чарты серии новых синглов. График выступлений 57-летнего диджея расписан буквально по дням. Синклар делает ставку на масштабные open-air фестивали и эксклюзивные пляжные клубы Европы. Особый ажиотаж в прессе вызывает его грядущий сет в Ницце на променаде Дез Англия 16 июля, билеты на который в VIP-зону пляжного клуба Бокамар были полностью раскуплены в первые часы после анонса. Также организаторы швейцарского Палео фестиваля официально подтвердили, что Синклар станет главным хедлайнером электронной сцены, где он выступит впервые в своей карьере. Ну и, конечно, стоит добавить, что помимо классических диджей-сетов, артист активно развивает в Париже собственный формат ежемесячных концептуальных вечеринок «Би-бой и Шпати». Недавно специальным гостем его шоу стал легендарный хип-хоп-артист диджей Кэш Мани, что подчеркивает страсть Синклара к смешиванию олдскульного брейкбита, хип-хопа и фанка с классическим хаосом. Ну, что он, собственно, умеет делать просто идеально. Итак, I Can't Wait. Суперхит Боба Синклара на этой неделе в списке Центр FM ТОП-20 прибавляет один пункт и добирается до четвертой строчки. Давай-ка послушаем эту красоту.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Итак, Baby Rexha, дебют альбома Dirty Blonde на первом месте чарта Billboard Top Dance, стал исторической вехой в ее карьере. Только за первую неделю после релиза пластинка разлетелась по миру тиражом 15 тысяч физических копий и цифровых загрузок. Для Baby действительно исторический момент. Она годами доминировала в танцевальных чартах как приглашенный артист или автор синглов, но ни разу не заходила на вершину в полноценном виде с полноценным альбомом. В ее танцевальном арсенале числится 19 треков, включая 7 попаданий в топ-10 и 2 суперхита номер 1. Это уже легендарный «Hey Mama» совместно с Дэвидом Гетто, Ники Минаж и Афро Джек. Трек удерживал первое место 11 недель в 2015 году. Ну и, конечно же, естественно, еще одна совместка с Дэвидом Гетто «I'm Good» — абсолютный феномен, лидировавший в чарте рекордные 55 недель, начиная с 22 года. «Dirty Blonde» же стал первой официальной записью Baby Rexha в альбомном чарте «Top Dance», которая сразу же принесла звезде золото. Главный же повод для гордости певицы — успех был достигнут без поддержки крупной корпорации. Разорвав контракт с Warner Records, Baby выпустила альбом на независимом лейбле Empire. В музыкальной индустрии такой переход часто сопровождается падением продаж из-за меньших бюджетов на маркетинг. Тот факт, что Baby оформила свой первый альбомный номер один именно сейчас, фанаты и критики называют абсолютным триумфом творческой свободы. Ну и, конечно, остается добавить, что лид-сингл этого альбома New Religion, коллаборация с Faithless, за месяц до этого, в мае 26-го, также возглавил чарт Dance Mix Show Airplay, став четвертым синглом Baby на вершине этого хит-парада. Еще на прошлой неделе New Religion возглавлял и наш список лучших центров М-ТОП-20. Однако сегодня он потерял. Потерял сразу две позиции и удостоен бронзы списка. У него третья позиция. Серебро же чарта лучших, второе место. А Алоку достаются, а именно Dive Into The Ocean от него. При поддержке Z by Portugal The Man была написана эта красота. Сейчас послушаем, ну а после обсудим.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Enter FM Top 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Это был Алок в чарте лучших. Недавно артист запустил масштабную экологическую инициативу в рамках своего нового мирового турне Rave the World. По задумке, это не просто серия стадионных шоу, а самый амбициозный манифест устойчивого развития в истории электронной музыки. Проект стартовал с оглушительного дебюта в лондонском O2 Academy. Вместо классической диджейской сцены команда Алока разработала революционную футуристическую конструкцию под названием Rave Бокс. Кубической формы она установлена прямо в центре танцпола, что позволяет диджею находиться на одном уровне с фанатами и быть окруженным ими на 360 градусов. Вся визуальная система Rave Box от светодиодов до лазеров нового поколения потребляет на 45% меньше электроэнергии по сравнению со стандартными стадионными установками аналогичной мощности. Главная же фишка музыкальной программы тура — симбиоз ультрасовременного хауса и древней культуры. Алок официально сотрудничает с коренными народами бразильской Амазонки. В треке интегрированы священное песнопение и ритуальные звуки племен. Диджей заявляет, что хочет использовать рейв-культуру не для бегства от реальности, а как платформу для защиты легких планет. И каждое шоу сопровождается мощным эковизуалом. И это еще не все. Логистика тура просчитана искусственным интеллектом так, чтобы между городами артисты и оборудование передвигалось преимущественно на экологическом наземном транспорте или грузовиках на биотопливе. Ну и, наконец, процент с каждого проданного билета на стадионное шоу автоматически перечисляется в личный благотворительный фонд музыканта. Эти деньги идут напрямую общинам коренных народов Бразилии для борьбы с незаконной вырубкой лесов. Вот что задумал Алок. Красавчик, правда? Его же совместный с Portugal The Man Dive Into The Ocean на этой неделе в списке от Центр FM Top 20 прибавил сразу два пункта и добрался до второй строчки. Стало быть, серебро. Центр FM Top 20 у Алока. Вот такие новости.
0: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым.
1: Абсолютно верно, ты слушаешь Центр FM Топ 20. Ну и прежде, чем раскрыть тайну недели, кто же сегодня возглавил нашу двадцатку лучших и любимых, давай будем вспоминать топ-5 списка пока что.
0: Номер 5.
1: Это Алан Уокер, это Изабелла Мелкман и Катерина Райан, их Broken Strings. Это пятая строчка.
0: Номер 4.
1: А и четвертая позиция. I can't wait. Нетерпеливый Боб Синклар.
0: Номер 3.
1: Биби Рекса, Faceless и номер 3 списка. Бронза. Центр FM Top 20 у New Religion.
0: Номер 2.
1: И, наконец, серебро чарта лучших у Dive Into The Ocean, Алок, Зиба и Portugal The Man. Кто же лидер? Кто номер один? Буквально всего ничего. 2 минуты и узнаем.
0: Топ 20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
7: Ну вот и он, номер один нашего списка лучших и любимых, готов появиться. Главный момент чарта наступает. Пора встретить, наградить лучшего из лучших. И лучшим на этой неделе у нас становится Дженнифер Лопес. Да, в последнее время пресса очень активно обсуждает ее экранную химию с актером Бреттом Голдстином. А слухи о романе Джей Ло и ее коллеги стали одной из самых обсуждаемых тем июня. Журналисты и фанаты буквально засыпали пару вопросами. И, несомненно, не просто так. Брет Голдстин сам выступил с автором сценария новой романтической комедии Netflix «Служебный роман». Он признался, что писал роль строго под Джей Ло, и проект просто не состоялся бы, если бы она отказалась. Чуть позже пара устроила невероятно яркое промо-турне. На ковровых дорожках и телешоу Брэд не скрывал своего восхищения партнершей. Ну а Дженнифер постоянно кокетничала и смеялась над его шутками. Кроме этого, журналисты откопали один архивный выпуск подкаста Брэда от 2018 года. И оказалось, Голдстин является давним преданным фанатом Лопес. Еще 8 лет назад он восторженно признавался ей в любви. Однако во время прямого эфира одного популярного утреннего шоу на канале NBC ведущая прям в лоб спросила актеров, связывает ли их роман в реальной жизни. Дженнифер рассмеялась, замахала головой и твердо ответила: «Мы не встречаемся». Она добавила, что в Голливуде ее стабильно сводят абсолютно с каждым коллегой по съемочной площадке, с которым ее видят рядом. Голдстин мгновенно поддержал партнершу, переведя ее все сказанное в шутку, и подтвердил, что их союз остается исключительно профессиональным и дружеским. Вот такие вот дела. Джей Ло совместно с Дэвидом Гетто и «Save Me Tonight» от них сегодня возглавляет наш список лучших и любимых. Именно он, этот хит «Save Me Tonight», сегодня номер один. Встречай его совсем скоро, буквально через полминуты. Перед этим лишь напомню, что Центр ФМ ТОП-20 для тебя в эфире Центр ФМ. Абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире по субботам и по воскресеньям мы слушаемся тоже для того, чтобы выходные сделать для нас как минимум приятнее. Мы классно проводим время здесь, чего тебе и желаю. Естественно, ярких и нескучных выходных. И слушай Центр ФМ, в частности Центр ФМ ТОП-20. Меня зовут Глеб Глебов, прямо сейчас дарю тебе номер один списка: Дженнифер Лопес, Дэвид Гетто и «Save Me Tonight». Давай слушать.
6: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: О, лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: білоруський трек.
1: Вузли заплутані нить.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Президент Беларуси направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Фестиваль «Свято Льно» проходит в центре Минска. Неизменная площадка праздника «Верхний город». В ратуше на сцене под открытым небом выступили артисты эстрады. Изюминка, народные мотивы и национальные костюмы. Вход свободный. Присоединиться к большому празднику льна также можно с 11 до 18. Торжественный выпуск офицеров прошел в военной академии в Институте пограничной службы. Более 400 офицеров пополняют ряды вооруженных сил. Долгожданные дипломы вчерашние курсанты получили перед высшим офицерским командованием и близкими. Около сотни новоиспеченных офицеров выпустил Институт пограничной службы. Многие владеют иностранными языками и имеют разряды по военно-прикладным видам спорта. В Белэкспо работает экспозиция к форуму регионов Беларуси и России для всех желающих. Минчане и гости столицы приходят семьями с детьми. Для многих это уникальная возможность своими глазами увидеть торгово-экономический потенциал двух стран. От продуктов питания и игрушек до сувениров и техники. То, чем гордятся и продают в разные страны. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Место возвращается на Stampede Records с долгожданным треком «Listen to me». После успешного хита «Карамель» нидерландский продюсер Место выпускает новую работу в жанре тек-хаус. Трек «Listen to me» уже звучал на стадионном шоу «Дом Дола» в Сиднее и получил поддержку от Мартин Гаррикс. Официальная версия трека длится всего 1 минуту 47 секунд. Расширенная версия на минуту больше. Это короткое динамичное звучание ориентировано исключительно на живые выступления. Проект продолжает серию летних выступлений, включая поддержку резиденции Джон Саммит и Дэвид Гетта на Ибице, а также фестиваль Тиндербокс в Дании, World DJ Festival в Японии и Тунисе.

0: реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белл Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белл Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на bellint.by.
3: Русский трек.

0: лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Белагропромбанк.
4: Белорусский трек.

FM. Новинки эфира на центре. Фишер Рейн. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Это регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики. В Беларуси упростили правила предоставления бесплатных попыток ЭКО. Совмин определил порядок предоставления таких ЭКО и финансирования расходов из республиканского бюджета. Бесплатные программы ЭКО будут централизованно выполняться на базе РНПЦ «Мать и дитя». Также теперь не нужно обращаться в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатных попыток. Требования о создании таких комиссий убрали. Министерство финансов во второй раз за неделю уменьшило цены на скупаемые у населения драгоценные металлы и изделия в ломе. Новые расценки на золото, серебро и платину будут действовать до конца июля. Все перечисленные цены не касаются скупаемых у населения монет и мерных слитков. В Минске принимают доп. Меры по обеспечению безопасности вблизи учреждений образования. Работы должны быть выполнены до 15 августа. Такую задачу обозначил председатель Мингосполкома Владимир Кухарев во время заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Речь идет об установке искусственных неровностей, о конструктивных заужениях проезжей части, об оборудовании нерегулируемых пешеходных переходов, а также зон посадки и высадки юных пассажиров возле учреждений образования, модернизации уличного освещения и другое. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта – колбаса рубленая, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаски салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Space 92 переосмыслил трек Oxia Domino спустя 20 лет. 20 лет назад французский продюсер Oxia выпустил композицию «Domino», ставшую одной из самых известных записей в истории электронной музыки. Теперь к его переосмыслению обратился Space 92. Он известен как самый продаваемый артист в категории Peak Time Drive Techno с 2020 года и обладатель награды IMS Ibiza в 2024. Его стиль сочетает трансовое техно, искаженную перкуссию и элементы эйсида. Ремикс Space 92 превращает «Domino» в клубную композицию, сохраняя узнаваемый хук оригинала, но добавляя современное звучание с плотным ритмом. Это не ностальгическая версия, а актуальный трек, созданный для сегодняшних танцполов. Релиз состоялся на лейбле Compact.

0: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: О, лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
4: По материалам ресурса «Погода Бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do it pop. Love me again. На правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: FM. Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.

0: утренний перелет, деловые встречи, ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Новинки эфира на центре. Ния Мэнди и Блейк Лайт, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыто.

0: Ждем вас.
1: Глава администрации президента Дмитрий Крутой рассказал, что подготовка визитов в рамках предстоящей масштабной зарубежной поездки Александра Лукашенко велась на протяжении многих месяцев. Он отметил, что решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии было принято лидером Беларуси задолго до поездки. С этими государствами наметились перспективные проекты на десятки миллионов долларов, причем речь идет о проектах и темах президентского уровня. МВД напомнила о ключевых правилах безопасного поведения в жаркую погоду. Ведомство рекомендует по возможности сократить пребывание под прямыми солнечными лучами, в особенности в период с полуни до 16. Также в МВД посоветовали носить головные уборы и легкую одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим и отказаться от употребления алкоголя. Торжественная церемония прошла на набережной в Могилеве. Там открыли музыкально-световой фонтан. Конструкция фонтана разборная, выполнена из нержавеющей стали. Ее смонтировали на бетонных фундаментах в русле реки в 30 метрах от берега. На специальных рамах установлены насосы, светильники и фонтанные насадки. Именно они обеспечивают зрелищное водное шоу. Белорусские перевозчики с 1 июля текущего года смогут не предоставлять отметки таможенных органов в транспортных документах при выписке товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечты». Подробности на golddream.by плюс 375-29-232-44-44. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта – колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Новый трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Пока!

0: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Alphadocs We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Президент Беларуси посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из вариантов предшествовала большая подготовительная работа. В Беларуси из-за аномальной жары начали закрывать леса для посещения. На утро запрет ввели в 5 районах Брестской области, где объявлен красный уровень опасности. За поход в лес в красной зоне грозит штраф 540 рублей, а при пожаре до 1350 рублей. Проверьте список районов и правила, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Все белорусские банки с 1 июля будут обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Они будут собирать данные о местоположении, модели устройства, версии программного обеспечения, а также настройках браузера. Это делается для защиты от вывода мошенниками денег с банковских счетов. Как пояснили в Нацбанке, при первом входе клиент в систему дистанционного обслуживания банки будут формировать и хранить эталонный цифровой отпечаток его устройства. Все данные цифрового отпечатка устройства будут хранится в зашифрованном виде. Жара в Беларуси, ГАИ усилила контроль на дорогах и у мест отдыха. В жару водители быстрее устают, хуже концентрируются, а реакция заметно замедляется. В МВД советуют не садиться за руль без важной необходимости, не ехать долго без остановок, взять воду и нужные лекарства. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта: колбаса рубленая, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Проект Reorden переосмыслил классический трек от Алуна «George Best Be Believin'». Reorden Дэнни Пи и Калеб Лоренсон объединились с дуэтом Алуна «George» для новой версии трека «Best Be Believin'». Ранее был ремикс от Shadow Child. Оригинал вышел в 2013 на дебютном альбоме Алуна «George Body Music». В 2014 году Shadow Child выпустил хаус-версию. Новая интерпретация сохраняет вокал Алуна и добавляет современное хаус-звучание с элементами UK Garage, Tech House и Breakbeat. Композиция создана для танцполов и наполнена энергией.

0: Реклама.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Новый трек.

концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед Препараты.
3: О, лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на спешалите на белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Маленький эфир.

будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыто.

0: Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
1: Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Фестиваль «Свято Льну» проходит в центре Минска, неизменная площадка праздника «Верхний город». У ратуши на сцене под открытым небом выступили артисты эстрады «Изюминка», народные мотивы, национальные костюмы. Вход свободный. Присоединиться к большому празднику можно до 18.00. Торжественный выпуск офицеров прошел в военной академии Институте пограничной службы. Более 400 офицеров пополнят ряды вооруженных сил. Долгожданные дипломы вчерашние курсанты получили перед высшим офицерским командованием и близкими. Около сотни новоиспеченных офицеров выпустил Институт пограничной службы. Многие владеют иностранными языками, имеют разряды по военно-прикладным видам спорта. В Белэкспо работает экспозиция к форуму регионов Беларуси и России для всех желающих. Минчане и гости столицы приходят с семьями, с детьми. Для многих это уникальная возможность своими глазами увидеть торгово-экономический потенциал двух стран от продуктов питания и игрушек до сувениров и техники. То, чем гордятся и продают в разные страны. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленая, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями, киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: лето дает. Все жарче и жарче за окном. В Гродно и Бресте в воскресенье до плюс 34. Представляете, прямо филиал Египта какой-то. В Минске и Гомеле 29 градусов тепла. В Могилеве и Витебске 26. В общем, загорайте, только не сгорите.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».

0: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Белорусский трек.

0: понимаешь, что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте. Новости.
2: Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные, перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. В Беларуси упростили правила предоставления бесплатных попыток ЭКО. Совмин определил порядок предоставления таких ЭКО и финансирования расходов из республиканского бюджета. Бесплатные программы ЭКО будут централизованно выполнять на базе РНПЦ «Мать и дитя». Также теперь не нужно обращаться в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО. Требования о создании таких комиссий убрали. Министерство финансов во второй раз за неделю уменьшило цены на скупаемые у населения драгоценные металлы в изделиях и ломе. Новые расценки на золото, серебро и платину будут действовать до конца июля. Все цены не касаются скупаемых у населения монет и мерных слитков. В Минске принимают доп. Меры по обеспечению безопасности вблизи учреждений образования. Работы должны быть выполнены до 15 августа. Такую задачу обозначил председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев во время заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Речь идет об установке искусственных неровностей, о конструктивных заужениях проезжей части, об оборудовании нерегулируемых пешеходных переходов, а также зон посадки и высадки юных пассажиров возле учреждений образования. В Беларуси из-за аномальной жары начали закрывать леса для посещения. На утро запреты ввели в 5 районах Брестской области, где объявлен красный уровень опасности. За поход в лес в красной зоне грозит штраф 540 рублей, а при пожаре до 1350 рублей. Проверьте список районов и правил, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Gargan City представил энергичный трек «Work It Out». Лондонский дуэт Gargan City выпустил новый сингл «Work It Out» на своем лейбле Realm Records. Это динамичная хаус-композиция с запоминающимся вокальным хуком и энергичным ритмом. В основе трека плотная басовая линия, четкая перкуссия и характерное для дуэта звучание. Релиз укрепляет позиции Gargan City на танцевальной сцене и будет одинаково интересен как постоянным слушателям, так и новой аудитории.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
0: В понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещи-центра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
3: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр ФМ.
4: Центр ФМ.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: Вел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Вел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Новый трек.

Звуки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском.

0: Новый трек. В центре первого.
1: На этой неделе благодарность президента объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Ею удостоены 7 педагогов. Также благодарность объявлена группе студентов и курсантов из 16 человек, представляющих различные вузы Беларуси за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. Во вторник Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Также во время разговора глава государства анонсировал ближайшую встречу с Владимиром Путиным. После приема премьер-министра Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом. На этой неделе был подписан закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил президент на встрече с губернатором российского региона. На исходе 2023 года Андрей Воробьев уже посещал нашу страну. По итогам обсуждения с белорусским лидером была согласована дорожная карта по реализации ряда ключевых совместных проектов. Подмосковье среди всех российских регионов занимает лидирующую позицию по объему товарооборота с нашей страной. Благодаря сотрудничеству регионов Беларуси и России сохранили теплые дружеские отношения. В этом Александр Лукашенко убежден. Президент встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Под кураторством парламентов двух стран в эти дни прошел форум регионов Беларуси и России. Помимо экономического сотрудничества, не меньшее внимание Минску и Москве приходится уделять безопасности. И в этой сфере союзники действуют сообща. Валентина Матвиенко, в свою очередь, осудила атаку автобуса с белорусскими детьми украинским беспилотником. Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные, перспективные для страны проекты в разных сферах. Каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY. Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: Новый трек. Погода на Центр FM.
1: Прогноз погоды представляет Академфарм. В своей жизни.

0: понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ранкам.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
1: Белорусский трек.
2: Вышел в белый свет, и теперь тихий час завидал на вас.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Белорусская редакция.
1: Подкасты «Цифровой сборник». Молодежь Беларуси создает проекты о знаменитых соотечественницах. Проект «Женщины современной Беларуси» — инициатива Республиканского детского и подросткового совета, который реализуется в разных уголках страны. Основная его идея — систематизировать информацию о женщинах, которые внесли значительный вклад в развитие родных регионов участников. Героинями исследований могут быть как исторические личности, так и современные лидеры, педагоги и выдающиеся общественные деятели. К концу года все материалы будут собраны в единый цифровой сборник, который станет своего рода летописью историй. Батутистка Яна Лебедева стала лучшей в квалификации на этапе Кубка мира в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин соревновались 47 спортсменок. Всего третий этап Кубка мира собрал 112 батутистов из 23 стран. В Гродно в кастинге республиканского конкурса «Краса Беларуси» участвовали 35 многодетных мам. Всего же в Белорусский союз женщин поступило более 270 заявок от участников со всей страны. А в Гродно прошел заключительный кастинг. Финалистки в конце августа выступят в республиканском туре конкурса в Минске.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Bart Skills и Dennis Caillou выпустили совместный трек «Your Mind on Acid». Bart Skills и Dennis Caillou представили свою первую совместную работу на лейбле Drum Code. Идея трека родилась из раннего наброска Caillou, которым он поделился со Skills. Skills заинтересовался звучанием, и вместе они развили композицию в энергичный трек с темными вокальными элементами и плотным ритмом. Your Mind on Acid уже звучал на выступлениях Bart Skills в этом году, включая Drum Code Майорка и Miami Music Week. Для Dennis Caillou этот релиз стал дебютом на лейбле Drum Code и новым этапом в развитии его звучания.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох,

0: главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Радио Центр ФМ. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: Новий трек. Погода. На центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды Белмед-препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазком конструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
1: В понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейны, велосипеды.

0: Новый трек. Реклама.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

Рубрики эфира на центре. WNW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть

0: Юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Танцевальное радио. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Академфарм.
1: В понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. Вы на спешалитетном белорусском.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Новый трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Джорис Вурн представил новую версию техно-классики «Диабло». Джорис Вурн выпустил современную интерпретацию трека «Диабло», оригинал которой был создан Funk Devoid в 2001 году. Новая версия сохраняет гипнотическую энергию и грув оригинала, но добавлена современная обработка. Ремикс выходит на лейбле «Армада» и уже получил поддержку ведущих артистов сцены. Композиция объединяет ностальгию по классическому техно и актуальное звучание.

место возвращается на Stampid Records с долгожданным треком «Listen to me». После успешного хита «Карамель» нидерландский продюсер «Место» выпускает новую работу в жанре тек-хаус. Трек «Listen to me» уже звучал на стадионном шоу «Дон Дола» в Сиднее и получил поддержку от Мартин Гаррикс. Официальная версия трека длится всего 1 минуту 47 секунд. Расширенная версия на минуту больше. Это короткое динамичное звучание ориентировано исключительно на живые выступления. Проект продолжает серию летних выступлений, включая поддержку резиденции Джон Саммит и Дэвид Гетта на Ибице, а также фестиваль Тиндербокс в Дании, World DJ Festival в Японии и Tomorrowland в Бельгии.

Релиз дня. 20 лет назад французский продюсер Оксиа выпустил композицию «Домино», ставшую одной из самых известных записей в истории электронной музыки. Теперь к его переосмыслению обратился Space 92. Он известен как самый продаваемый артист в категории Peak Time Drive Techno с 2020 года и обладатель награды IMS Ibiza в 2024. Его стиль сочетает трансовое техно, искаженную перкуссию и элементы эйсида. Ремикс Space 92 превращает «Домино» в клубную композицию, сохраняя узнаваемый хук оригинала, но добавляя современное звучание с плотным ритмом. Это не ностальгическая версия, а актуальный трек, созданный для сегодняшних танцполов. Релиз состоялся на лейбле Compact.

Проект «Риорден» переосмыслил классический трек от Алуна Джордж «Best Be Believin'». Риорден Дэнни Пи и Калеб Лоренсон объединились с дуэтом Алуна Джордж для новой версии трека «Best Be Believin'». Ранее был ремикс от Shadow Child. Оригинал вышел в 2013-м на дебютном альбоме Алуна Джордж «Body Music». В 2014 году Shadow Child выпустил хаус-версию. Новая интерпретация сохраняет вокал Алуна и добавляет современное хаус-звучание с элементами UK Garage, Tech House и брейкбита. Композиция создана для танцполов и наполнена энергией.

Лондонский дуэт «Gargan City» выпустил новый сингл «Work It Out» на своем лейбле «Realm Records». Это динамичная хаус-композиция с запоминающимся вокальным хуком и энергичным ритмом. В основе трека плотная басовая линия, четкая перкуссия и характерное для дуэта звучание. Релиз укрепляет позиции «Gargan City» на танцевальной сцене и будет одинаково интересен как постоянным слушателям, так и новой аудитории. Слушай.

Bart Skills и Dennis Caio выпустили совместный трек «You Mind on Acid». Bart Skills и Dennis Caio представили свою первую совместную работу на лейбле Drum Code. Идея трека родилась из раннего наброска Caio, которым он поделился со Skills. Skills заинтересовался звучанием, и вместе они развили композицию в энергичный трек с темными вокальными элементами и плотным ритмом. Your Mind on Acid уже звучал на выступлениях Bart Skills в этом году, включая Drum Code Mallorca и Miami Music Week. Для Dennis Caio этот релиз стал дебютом на лейбле Drum Code и новым этапом в развитии его звучания.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
0: В понедельник ожидается красный уровень опасности. Во всех городах вещницентра ФМ пройдут дожди до плюс 36. Исключение Гродно, там облачно и до плюс 34. В столице 31 и тоже осадки. В эту экстремальную жару не забывайте головные уборы и пейте много жидкости.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске Менталити на Центре. С вами был

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 529 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
3: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее Эйлок. Контроверсия на центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Brazilian Bass привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Эйлок. Controversia Radio Show. 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: além dos лançamentos mais recentes.
1: Вы слушаете танцевальное радио Беларуси и радиошоу «Контроверсия» с Алой. В следующий час я подготовил для вас самые классные новинки электронной музыки, а также свежие релизы с моего лейбла «Контроверсия».

0: Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
3: С Maxline.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Радио Центр ФМ. Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Controversia Radio Show.
0: «Эйлак.
1: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразилиана Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлака. Контроверсия. Спешите.

0: Завершаем еще один эпизод «Контроверсия» на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM, снова. Вы слушали «Эйлак. Контроверсия» на Центре.
1: Реклама.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

«Therapies Above and Beyond». Свежий эпизод на радио «Центр FM», танцевальном радио Беларуси. Я Тони Магинос, и сегодня ко мне присоединятся Алька Кляйн, Грам, Майкл Кессет, Кьюбик Калор и трое парней, которые называются «Above and Beyond». Наш гость сегодня – настоящий друг лейбла Sunny Legs, невероятно талантливый продюсер, который возвращается к нам в преддверии выхода своего нового сингла «Gravity of Sleep». И, конечно, мы услышим новости, мнения и сообщения от вас, нашей семьи Анджуна по всему миру. Мы на «Центр FM» и начнем с ремикса от Эльки Кляйн на трек Джорис Вурн «Horizon».

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Вы слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

0: треки Delta с треком Before You Go. И сейчас время для Push the Button, нашей постоянной рубрики «Нажмем на кнопку».
1: Push the button. Реклама.

0: которых неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые.

слушаете «Центр FM», и это «Групп Терапия» с «Above and Beyond». Категория 16+. Голосование было очень плотным, но вы выбрали проект «Xira» с треком «Feel It» как победителя этой недели. Это их первый сольный релиз здесь у нас на лейбле «Anjuna Beats». Давайте нажмем на кнопку на «Центр FM» в групп терапии с «Above and

0: Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. И наш флешбэк на этой неделе именно этот трек Blue Sky Action в ремиксе от Meramec от нас, Above and Beyond, вместе с Алекс Варгас. Group Therapy with Above and Beyond.
1: Реклама.

Пришло время для гостевого микса в группе «Терапи» с нами Above and Beyond на радио «Центр FM», радио современной электронной танцевальной музыки. И сегодняшний гостевой микс представляет настоящая легенда лейбла Sunny Lex. Он формировал звучание Anjuna Beats более 2 десятилетий, начиная с таких ранних гимнов, как «Puma» и «Enceladus», и заканчивая дебютным альбомом «Crystals» и «Beyond». Он здесь в преддверии выхода своего нового сингла «Gravity of Sleep» со сборника Anjuna Beats, часть 17. На следующие 30 минут поприветствуйте Sunny Lex на Центр FM.

0: Огромное спасибо Sunny Lex за блестящий гостевой микс здесь сегодня на Центр FM в Group Therapy с Above and Beyond. В ближайшее время, а именно 4 июля, вы сможете увидеть его вместе с Тимбиком в Будапеште. Подробности в его соцсетях, как и наши. На сегодня у нас все. На следующей неделе за пульт заступит Паава с гостевым миксом от восходящей звезды Клайд. А до тех пор спасибо, что слушаете. Берегите друг друга и пока. Вы слушали Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-20-970-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на Центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs.
3: DJs.
4: That's right.
5: Let's go.
2: This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим и ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира

Тюнинг Сэшнс – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records. Только на Центр FM.

0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с получением убытков.
0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.

0: Blasterjacks, teaming up with Luciana for a track titled Time.
1: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM.

0: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM. Вы слушали Spinning Sessions на Центре.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. The ultimate seduction.